Мы уходили в юности бойцами на восток. Скрывался в дымке наш приморский городок. Последний раз махнул Бердянску я рукой. Прощай, мой город дорогой, а за Матросской слободкой тополя. Тут

Она на привалах грезилась, родимая земля. Звала слободка нас и звали тополя. Наш путь Бердянску был нелегок и тернист, и снова в бой трубил гордист. А за Батроской, слободкой тополя, под ними копотью дымилась земля. Огнем опаленной, но выжившей листвой, делились радостью с волной. Гордость азовских берегов, курортный город Сар, оделся в новый белокаменный наряд.